В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Тем временем в России».

начале коротко о событиях дня. В преддверии саммита лидеров НАТО, который состоится на следующей неделе, Тюркия усилила меры безопасности и транспортного контроля в столице Анкаре. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки, как две крупнейшие ядерные державы, несут совместную ответственность за глобальную безопасность. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг заявление России в отношении захвата московскими силами критически важного города Константиновка на востоке страны. Делегации из многих стран прибыли в столицу Тегеран для участия в похоронных церемониях бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменея. В церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, состоявшейся сегодня в тегеранской мечети Массала имени имама Хаменеи, Тюркии представлял вице-президент Джевдет Йылмаз. Венесуэла наградила турецких спасателей орденом Герой Венесуэлы. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. В преддверии саммита лидеров НАТО, который состоится на следующей неделе, Тюркия усилила меры безопасности и транспортного контроля в столице Анкаре. В аэропорту Эсенбага будут введены временные ограничения на воздушное движение, а по всему городу задействованы тысячи сотрудников служб безопасности. 36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Ожидается участие 52 лидеров из 32 стран-союзников, а также представители 9 приглашенных государств. Выступая на заседании в Анкаре, министр внутренних дел Мустафа Чевчи заявил, что мероприятие такого масштаба требует планирования и координации на самом высоком уровне, как с точки зрения дипломатии, так и безопасности. Единственная цель принимаемых мер безопасности и регулирования движения – обеспечить безопасность наших граждан, гостей и сотрудников правоохранительных органов, а также гарантировать упорядоченное и беспрепятственное проведение саммита, отметил он. Чевчи также сообщил, что для тщательного мониторинга саммита при администрации губернатора Анкары и Министерстве внутренних дел созданы координационные центры. По словам Чевчи, в период проведения саммита будут нести службу в общей сложности 56 288 сотрудников безопасности, из которых 48 841 полицейский и 7 447 сотрудники жандармерии. Также будет задействовано 4 405 единиц техники. «Наши меры не ограничиваются только Анкарой», – заявил Чевчи, добавив, что планы безопасности также подготовлены для соседних провинций и регионов, образующих так называемое «третье кольцо вокруг столицы». Министр отметил, что применяемые строгие процедуры безопасности соответствуют практике проведения предыдущих встреч НАТО в других странах-союзниках. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки, как две крупные ядерные державы, несут совместную ответственность за глобальную безопасность. Согласно заявлению Кремля, в послании, направленном в субботу президенту США Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США, Путин отметил, что подписание Декларации независимости США ознаменовало не только рождение государства, но и стало важной вехой в мировой истории. Российский лидер напомнил в послании, что Россия безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества. За прошедшие 2,5 века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в 2 мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединенные Штаты, как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе. Подчеркнув важность построения между Москвой и Вашингтоном конструктивных, равноправных и взаимовыгодных отношений, Путин выразил уверенность, что эти шаги будут отвечать интересам как обеих стран, так и международного сообщества в целом. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг заявление России в отношении захвата московскими силами критически важного города Константиновка на востоке страны. «Мы опровергаем это. Это очередные необоснованные заявления», – заявил в субботу представитель Генерального штаба Украины майор Андрей Ковалев. Он отметил, что Константиновка остается под контролем украинских сил. Воинские части и подразделения 19-го армейского корпуса восточной группировки войск продолжают вести оборонительные операции на определенных рубежах внутри города и на подступах к нему, заявил Ковалев.
В пятницу российская армия доложила президенту Владимиру Путину об установлении контроля над Константиновкой, стратегически важным пунктом, который Москва давно стремилась взять под контроль в ходе своего продвижения в Донецкой области. Константиновка является самым южным из четырех ключевых населенных пунктов, образующих оборонительную линию и находящихся в центре усилий Украины по удержанию развитой Донецкой области. Аналитики отмечают, что взятие Константиновки обеспечит российским силам плацдарм для продвижения на север вдоль этого оборонительного пояса, который в настоящее время является главной осью их операции. Российская армия уже некоторое время заявляла о контроле над частями Константиновки, одного из нескольких сильно укрепленных городов, входящих в так называемый оборонительный пояс Украины в Донецкой области.

Делегации из многих стран прибыли в столицу Тегеран для участия в похоронных церемониях бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранское государственное телевидение ИРИП транслирует начавшиеся церемонии в прямом эфире. Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной атаки США и Израиля. Это событие спровоцировало многонедельную войну и эскалацию напряженности во всем регионе. Ожидается, что иностранные делегации будут прибывать в страну в течение всего дня, а памятные мероприятия продолжатся и в последующие дни. Церемония прощания в Тегеране продолжится 4, 5 и 6 июля. 7 июля траурные мероприятия перенесутся в священный город Кум. На 8 июля запланированы церемонии в иракских городах Багдад, Наджаф и Кербела. Финальная церемония похорон и погребений, как ожидается, состоится 9 июля в мавзолее имама Ризы в городе Мешхед на северо-востоке страны, который является одним из самых священных мест для шиитов. В церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, состоявшейся сегодня в тегеранской мечети Масалла имени имама Хаменеи, Тюркию представляли вице-президент Джевдет Йылмаз, председатель межпарламентской группы дружбы Тюркии и Иран Кайхан Тюркменоглу, член административного совета парламента Хасан Туран, заместитель министра иностранных дел Муса Кулаклыкая, а также посол Тюркии в Тегеране Хиджаби Кырлангыч. После того, как Йылмаз прочитал молитву перед гробом Хаменеи, турецкая делегация покинула место проведения церемонии. На траурной церемонии также присутствовали представители Народно-республиканской партии, партии «Счастье», партии «Великого единства», партии «Нового благоденствия», партии «Свободного дела», партии «Будущего» и партии «Ватан». Венесуэла наградила турецких спасателей орденом Герой Венесуэлы. Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес посетила порт Ла-Гуайра, где базируется иностранное поисково-спасательное подразделение, и вручила турецким спасателям специально учрежденную награду Герой Венесуэлы, сообщает агентство Анадолу. В церемонии приняли участие министр иностранных дел Иван Хиль, министр внутренних дел Диосдадо Кабельо и председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Награды были вручены бригадному генералу Мехмету Бахтияру, командиру бригады гуманитарной помощи вооруженных сил Тюркии и заместителю директора АФАД провинции Денизли Халюку Онаю Эртену. Трогательным моментом церемонии стало награждение 6 поисково-спасательных собак турецкой команды специальной медалью «Собака-герой Венесуэлы» за помощь в обнаружении людей под завалами. Родригес передала послу Тюркии в Каракасе Наджи Айдану Караману Аглу благодарственное послание, адресованное президенту Тюркии и турецкому народу. Она подчеркнула, что Тюркия с первых часов после землетрясения была рядом с Венесуэлой, сообщил посол, добавив, что награда будет доставлена в Анкару вместе с возвращающейся командой. Двойное землетрясение магнитудой 7,2 и 7,5 обрушилось на Венесуэлу 24 июня. По последним официальным данным, погибли более 295 человек, более 11 200 получили ранения. Тюркия стала одной из первых стран, направивших поисково-спасательные команды в зону катастрофы. Иран предупредил Великобританию и Францию о последствиях любых военных действий в Армурском проливе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. По его словам, Армурский пролив не является площадкой для демонстрации военной силы внешних держав. Он также заявил, что Иран считает себя ответственной силой и гарантом безопасности пролива и предупредил о недопустимости любых военных перемещений в этой акватории. Гарибабади подчеркнул, что безопасность Армурского пролива должны обеспечивать прибрежные государства. Он добавил, что создатели кризиса будут привлечены к ответственности за последствия своего авантюризма, назвав это серьезным предупреждением. Заявление прозвучало после совместного обращения президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Накануне они заявили о готовности совместно с партнерами поддерживать безопасность судоходства и международное право, а также при необходимости задействовать многонациональную военную миссию для обеспечения свободы навигации в Армурском проливе. Уважаемые слушатели, это были новости. Ну а сейчас для вас прозвучит

29 июня в центре Гейдара Алиева в столице Азербайджана Баку прошла церемония открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Как сообщают азербайджанские государственные средства массовой информации, сначала было зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам недели тюркского мира, посвященной столетию тюркологического съезда. Неделя, состоящая из цикла мероприятий, связанных с наукой и культурой, организована в соответствии с распоряжением президента Азербайджана о проведении столетнего юбилея Первого тюркологического съезда от 22 октября 2025 года. Первый тюркологический съезд впервые был проведен в 1926 году в Баку. Инициатива о проведении съезда 100 лет спустя была выдвинута президентом Ильхамом Алиевым на 12-м саммите глав государств Организации тюркских государств, прошедшем 6-7 октября 2025 года в городе Габала. Неделя тюркского мира, которая продлится до 3 июля, проходит при совместной организации Министерства культуры, Национальной академии наук Азербайджана, Министерства науки и образования и при партнерстве Организации тюркских государств, Тюрксой, Бакинского государственного университета, Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия. В официальной церемонии открытия принимают участие 80 известных ученых-тюркологов из различных научных центров в общей сложности 20 стран, включая тюркские республики, а также представители тюркских международных организаций. Первый этап ремонтно-восстановительных и охранных работ в монастыре Сумела подошел к концу, и древняя обитель вновь готова принять гостей, сообщил министр культуры и туризма Тюркии Мехмет Нури Эрсой. Как следует из заявления Министерства культуры Тюркии, работы проводились на основе научных данных, экспертных заключений и решений соответствующих советов по охране памятников. Среди прочего была проведена расчистка скальных поверхностей, осуществлены противообвальные мероприятия и благоустроена прилегающая зона, что позволило монастырю вновь принимать посетителей. Полномасштабные реставрационные работы в монастыре Сумела будут продолжены согласно утвержденному графику. На труднодоступных склонах проведены масштабные работы. В рамках проекта на труднодоступных склонах, расположенных во внутреннем и внешнем дворах монастыря, специализированные альпинистские бригады выполнили комплексную очистку скальных поверхностей. В частности, очищены скальные участки площадью 6350 квадратных метров во внешнем дворе и 1225 квадратных метров во внутреннем, что позволило устранить потенциальные риски. Во внутреннем дворе, на участке с обратным сводом для защиты от возможных мелких камнепадов, на площади 935 квадратных метров

была установлена дополнительная мелкоячеистая сетка. Усилены меры безопасности для посетителей. В ходе работ заделали трещины и отслоения сланцевого камня на пешеходных дорожках и покрытии внутреннего двора. Кроме того, обновили черепицу на крыше кассового павильона у входа в монастырь. Это позволило сохранить как конструктивную надежность здания, так и эстетический облик всего комплекса. Мы завершили первый этап работ по обслуживанию и обеспечению безопасности в монастыре Сумела. Эти меры были направлены на безопасность посетителей и сохранение культурного наследия. И теперь обитель вновь открыта для гостей, написал Эрсуй в социальной сети турецкой платформы N-Social. По его словам, благодаря очистке скальных поверхностей, защитным мероприятиям и благоустройству территории, выполненным на основе научных данных, экспертных заключений и решений соответствующих советов по охране памятников, посещение уникального объекта наследия теперь намного безопаснее. Все проводимые работы строятся на принципе гармоничного сочетания охраны памятника и его доступности для публики. Благодаря этому мы продолжаем бережно хранить монастырь Сумела для будущих поколений, сохраняя и его уникальную природную среду и историческую ценность, следует из текста. Эрсуй также подчеркнул, что в ведомстве и в дальнейшем будут прилагать усилия, направленные на то, чтобы с особой тщательностью сохранить культурное наследие Сумелы. В городе Наманган в Узбекистане состоялась церемония открытия Международного форума искусства Макома с участием президента Шавката Мирзиёева. Как сообщила пресс-служба главы государства, выступая на открытии, Мирзиёев подчеркнул, что искусство Макома является духовным мостом, соединяющим сердца людей и открывающим путь к добру. Отмечено, что данный форум, ставший традиционным в этой стране, превратился в мировую площадку, которая способствует повышению общечеловеческого значения искусства Макома. В мероприятии принимают участие руководители ЮНЕСКО, ICESCO, Содружество независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Тюрксой, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран. Президент отдельно затронул неповторимую культуру и искусство, принимающего в этом году форум Наманганского края, а также трудолюбие и созидательный потенциал проживающих здесь людей. С глубоким почтением отмечено богатое творческое и духовное наследие выдающихся поэтов и мыслителей. Также была подчеркнута значительная роль хафызов, музыкантов и композиторов, внесших огромный вклад в развитие национального музыкального искусства. Отмечено, что в эти дни в Намангане на высоком уровне продолжается и 65-й по счету международный фестиваль цветов. Подчеркнуто, что в условиях нового Узбекистана фестиваль цветов из обычной выставки превратился в большое культурное мероприятие, получающее международное признание, стал своеобразным национальным брендом. В этом году в Намангане высажено более 150 миллионов цветов. Этот факт получил международное признание и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Президент остановился на значении искусства Макома в национальной и мировой культуре. Подчеркнуто, что Маком, включенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, является не просто музыкой, а памятью нации, сердцем народа и голосом его души, звучащим сквозь столетия. Основная цель третьего международного форума искусства Макома – сохранение
изучение и популяризация этого уникального наследия, его передача будущим поколениям.

Президент России Владимир Путин отказался ограничивать боевые действия четырьмя регионами. Российский лидер назвал украинскую инициативу тактическим маневром на фоне нехватки личного состава и заявил, что США возобновят переговоры по Украине после завершения горячей фазы иранского конфликта. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Вести» 29 июня сообщил, что Москва получила предложение ограничить военные операции четырьмя регионами – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями – и одновременно прекратить дальние удары вглубь территории друг друга. Путин это предложение отверг. По его словам, принятие условий позволило бы Украине перебросить войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с отдельных участков государственной границы в четыре упомянутых региона. Учитывая катастрофическую нехватку личного состава, вооруженные силы Украины, по всей видимости, полагают, что это могло бы стать для них спасением, заявил он. Путин также предупредил, что Украина заплатит за вторжение в Курскую область, потери территорий, необходимых для создания буферной зоны. Российские ответные удары вглубь украинской территории, по его словам, намного мощнее и болезненнее, чем украинские атаки по России. Говоря о перспективах урегулирования, Путин подтвердил, что Москва ожидает приезда американских представителей после завершения горячей фазы иранского конфликта. По его словам, на прошлогоднем саммите в Анкоридже США и Россия обсуждали возможности завершения конфликта, и Москва согласилась с американскими предложениями, однако никаких официальных договоренностей подписано не было. Белорусский президент Александр Лукашенко также готов содействовать переговорному процессу, добавил Путин. Детали украинской инициативы об ограничении боевых действий остаются неизвестными. Путин не уточнил ни дату получения предложения, ни канал его передачи. Украинская сторона этот конкретный шаг публично не подтвердила. В контексте продолжающегося мирного процесса Украина ранее выдвигала различные инициативы. В декабре 2025 года Зеленский предложил создание демилитаризированной зоны в Донбассе с буфером под международным контролем. А в ходе берлинских переговоров в конце мая обсуждался черновой вариант мирного плана, который сам Зеленский назвал несовершенным, но вполне рабочим. Россия до сих пор не согласилась ни с одним из предложений.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сохраняются проблемы с поставками топлива для автомобилистов и предприятий. Выступая на совещании с представителями правительства и руководителями ведущих энергетических компаний в Москве, Путин отметил, что ситуация на внутреннем топливном рынке уже обсуждалась с членами Кабмина. Влияние террористических атак на инфраструктурные объекты должно быть сведено к минимуму, сказал он. Путин поручил проработать дополнительные меры для бесперебойного и стабильного обеспечения топливом граждан, предприятий и социально значимых объектов. По его словам, крупные нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной мощности. К производству подключены средние и малые предприятия. Сроки текущих ремонтов сокращены –

Плановые работы перенесены на более поздний срок. Президент России подчеркнул необходимость увеличения объема топлива на рынке и удерживания цен на экономически обоснованном уровне. Он также напомнил, что для защиты внутреннего потребителя временно запрещен экспорт бензина и авиационного топлива. Путин сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Ранее созданные запасы топлива были направлены на внутренний рынок. Однако, несмотря на начало их использования, проблемы для водителей и предприятий сохраняются. К сожалению, на АЗС есть очереди, а нужный вид бензина не всегда доступен, заявил он. По словам Путина, запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн, что на 4% ниже показателя за аналогичный период 2025 года. На фоне атак украинских беспилотников по российским НПСЗ ряд предприятий был выведен из цепочки производства. Дополнительное давление на рынок оказал сезонный рост спроса в сельском хозяйстве и в летний период. В результате ограничения на продажу топлива были введены примерно в 20 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Россия примет военно-технические и политические меры реагирования на запрет на размещение ядерного оружия в Финляндии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства. Такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты. В этой связи финскому народу стоило бы задуматься, приведет ли это решение их элит к повышению безопасности самой Финляндии, утверждается в заявлении. В МИД подчеркнули, что снятие запрета на размещение ядерного оружия – беспочвенное решение, которое несет реальные угрозы национальной безопасности России. Ранее президент Финляндии Александр Стуб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну.

Главный приз – гранатовый браслет 32-го международного кинофестиваля «Литература и кино», который проходил с 23 по 27 июня в Гатчине Ленинградской области, получила кинокартина «На краю света» Эдуарда Новикова, передает корреспондент ТАСС. Церемония награждения победителей фестиваля состоялась в кинотеатре «Победа». Всего на фестиваль поступило свыше 200 заявок, а в конкурсную программу киносмотра пополнили 55 фильмов. В 2026 году фильмы оценивала экспертное жюри, в которое вошли народные артисты России Александр Голибин и Владимир Климов, писатели Анна и Сергей Литвиновы, а также сирийский режиссер Фахид Мири и режиссер-документалист Галина Адамович. Кроме того, отдельно работы оценивала читательское жюри. Его председателем выступила Елена Чувашова. Лучшим полнометражным игровым фильмом признан фильм «Коммерсант». Режиссерами выступили Никита и Федор Кравчуки. Приз за лучший полнометражный игровой детско-юношеский фильм получила работа «Мой друг Кот» и «Пушкин» Алены Михайловой. Как лучший игровой сериал была отмечена работа «Резервация» Алексея Андрианова, а фильм «К себе нежно» Ивана Китаева получил награду за лучший сценарий адаптацию для кино. За лучший сценарий адаптацию для сериала приз получила картина «Этерна» Сергея Трофимова. Лучшим полнометражным неигровым фильмом стал «Булгаков. Тайна мастера» Артема Михалкова и Дениса Беспалова. Мероприятие фестиваля можно было посетить в кинотеатре «Победа» в Гатчинском доме культуры и библиотека города. Вход на кинопоказы и другие события фестиваля по традиции был бесплатный. За 5 дней работы фестиваля состоялось 63 кинопоказа и 46 встреч со зрителями и представителями профессионального сообщества. Были проведены презентации, дискуссии, мастер-классы и питчинги, добавили в пресс-службе фестиваля. Первый кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. В преддверии саммита лидеров НАТО, который состоится на следующей неделе, Тюркия усилила меры безопасности и транспортного контроля в столице Анкаре. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки, как две крупнейшие ядерные державы, несут совместную ответственность за глобальную безопасность. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг заявление России в отношении захвата московскими силами критически важного города Константиновка на востоке страны. Делегации из многих стран прибыли в столицу Тегеран для участия в похоронных церемониях бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, состоявшейся сегодня в тегеранской мечети Масалла имени имама Хаменеи, Тюркию представил вице-президент Джевдет Йылмаз. Венесуэла наградила турецких спасателей орденом Герой Венесуэлы. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

Установите тражбен е люфтен кунда канцерите, но до тафлясенве та партайтимет, порада пар вакцина амбройце, че парандален швачене смундес. Мишта вюер, мира доджовшим на епизоди на Радас.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Вюни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия ранг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, радио Са.
0: Айч радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эво и фонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди амурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zbor wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangia radioya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Blast Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зъри и Турция.
13: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
14: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
15: Да, да, Турция гаг радио да.
16: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
18: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
19: Айч, радио Воча Тюркия.
1: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е, садай Тюркия.
14: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
16: Эво, ифонетис Тюркия.
9: Олди радио глаз Тюркия.
0: Гидарреби амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
9: Oldu radio glas Turkiye.
15: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.